Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.

0: торговых точках вашего города.
1: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь врачом. Лицензия ФС 9902-2040-58 от 30 июня 2014 года.
4: 尊敬的司机，你好，请您系好安全带。
5: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
6: Асият Магомедовна – пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
7: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.

0: Реклама.
1: Я с тобой спорить не хочу.
0: 16 июня в 20:00 на сцене ДАК Госфилармонии Женя Трофимов и группа

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+.
1: Асият Магомедовна – пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей. Родителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона, город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
4: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мегаарт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8-928-211-1122. Рекламно-производственная компания «Мегаарт».
5: Телефон рекламной службы 93 50 25.
6: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
7: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама.
1: Привет.
0: 16 июня в 20:00 на сцене ДАГОС Филармонии исполнители самых душевных песен по

0: Простите, большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+.
1: 尊敬的司机，你好，请您系好安全带。
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас. 8 928 211 1122. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
6: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
7: Асият Магомедовна, пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа. Работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
8: Телефон рекламной службы 93-50-25. Радио со вкусом.

0: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Уважение к традициям. Забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.

0: торговых точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
3: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии

Реклама. 16 июня в 20.00 на сцене «Да Госфилармонии» лидеры музыкальных чартов, исполнители самых душевных песен, покорившие миллионы сердец.

0: Большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. 12+.
1: 尊敬的 司机, 你好, 请您系好安全带.
2: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
3: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
4: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8 928 211 11 22. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
5: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
6: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8 928 878 78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8-928-501-0606.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Махачкале.
1: Горю желанием одним.
0: Билеты по телефону 93-50-25 и на сайте dagfm.ru. Категория 6+.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
6: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мегаарт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8 928 211 11 22. Рекламно-производственная компания «Мегаарт».
7: Телефон рекламной службы 93-50-25.
8: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-501-50 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
9: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.

0: Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? «Тесла Пицца» объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение «Тесла Пицца» и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. «Тесла Пицца» – ресторан у вас дома.
3: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
4: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: по-свежески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама.
1: Я с тобой спорить не хочу.
0: 16 июня в 20:00 на сцене ДАК Госфилармонии Женя Трофимов и

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшие решения, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8-928-211-11-22. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
5: 尊敬的司机，你好，请您系好安全带。
6: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
7: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.
8: Телефон рекламной службы 93-50-25. Музыка.

0: courage. Faut que t'aies du courage, même si c'est dur, même si c'est tendre.
1: Реклама. Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: 尊敬的司机，您好，请您系好安全带。
5: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
6: Асият Магомедовна – пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
7: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: по-юношески отборные овощи к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы 93 50 25. Золотой век поп-музыки.

Как теплою волной накрыла ностальгия. Все вроде как всегда, работа, дом, друзья. Но снял

июня в 20:00 на сцене Дагос Филармонии исполнители самых душевных песен, покорившие миллионы сердец, Женя Трофимов.

0: Концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+. Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
1: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы «Аскона» сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще «Аскона» поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон «Аскона», город Каспийск, улица Ленина, 70А, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 184 и проспект Гамидова, 6А.
2: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мегаарт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас. 8 928 211 11 22. Рекламно-производственная компания «Мегаарт».
3: Асият Магомедовна – пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
4: Телефон рекламной службы 93-50-25.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
6: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
7: C'était pas l'année dernière. C'était pas Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle?

Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно. Потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма». СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8 928 501 0606.

0: по-свиняжески. Отборные овощи к вашему столу.
1: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92-53-00.
2: 尊敬的司机，你好，请您系好安全带。
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
4: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
1: Телефон.

Реклама. 16 июня в 20.00 на сцене ДА Госфилармонии лидеры музыкальных чартов, исполнители самых душевных песен, покорившие миллионы сердец. Женя

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. 12+. Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8-928-211-11-22. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
3: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Волна приятных воспоминаний.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях.

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека». Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? «Тесла Пицца» объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение «Тесла Пицца» и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. «Тесла Пицца» – ресторан у вас дома.
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон.

0: грусти. 5 июля. Группа «Непара» в Махачкале.
1: Горю желанием одним.
0: Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 6+.
2: 尊敬的司机, 你好, 请您系好安全带.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Асият Магомедовна — пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа — это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8 989 363 66 36.
6: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас. 8 928 211 11 22. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
7: Телефон рекламной службы 93 50 25.
8: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
9: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
10: Волна приятных воспоминаний.

буднях спокойно серых, в сладких грехах обычных. Жил я вчера, как все мы, жизнью своей привычной. Но вдруг все завертелось, словно грозой разбужен.

0: Реклама. Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Эрлайн.
1: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
2: Асият Магомедовна, пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность и естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8 989 363 66 36.
3: Сегодня

0: точках вашего города.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96. Телефон.

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+. Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8 928 211 11 22. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? «Тесла Пицца» объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение «Тесла Пицца» и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. «Тесла Пицца» – ресторан у вас дома.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 670596.
4: Телефон рекламной службы 93 50 25. Настоящим.

Реклама. Водители Махачкалы, запомните, менять масло регулярно – это правильно. А менять масло на СТО «Генезис» – это еще и выгодно, потому что только до конца года замена масла в АКПП всего 1000 рублей по промокоду АТФ. А еще полный комплекс работ по замене масла в двигателе любых автомобилей бесплатно. Меняй масло выгодно. Компания «Магма», СТО «Генезис», проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43. Телефон 8 928 501 0606.

0: торговых точках вашего города.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
6: Телефон.

us by that wandering man.

0: исполнении популярной группы. Не пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+.
1: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Внимание! С 1 марта 2026 штрафы до 200 тысяч рублей за вывески на иностранных языках. Компания «Мега Арт» проводит бесплатный аудит вашей наружной рекламы и предлагает лучшее решение, как узаконить вашу вывеску. Звоните прямо сейчас 8 928 211 1122. Рекламно-производственная компания «Мега Арт».
4: Врачи доверяют, семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99.02.00.40.58 от 30 июня 2014 года.
5: Телефон рекламной службы 93 50 20.
6: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года. Выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
7: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
8: Все лучшее только у нас.

0: Реклама. Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 尊敬的司机, 你好, 请您系好安全带.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра 1, 56. Телефон 66 11 11.
4: Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Доходаева 86А. Телефон 92 53 00.

0: популярных точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67 05 96.
2: Телефон рекламной службы 93 50 25. Мелодии, рождающие воспоминания.

Реклама. 16 июня в 20:00 на сцене ДА Госфилармонии лидеры музыкальных чартов, исполнители самых душевных песен, покорившие миллионы сердец.

0: живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. 12+. Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
1: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Одна из самых важных составляющих хорошего самочувствия – это сон. Магические подушки и матрасы Аскона сделают ваш сон здоровым, подарят силу и энергию для реализации самой заветной мечты. А еще Аскона поможет полюбить понедельник и легко просыпаться по утрам. Дарите друг другу здоровые подарки. Салон Аскона. Город Каспийск. Улица Ленина, 70А. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 184. И проспект Гамидова, 6А.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
5: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
6: Телефон рекламной службы 93 50 25.

0: к вашему столу.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Асият Магомедовна — пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа — это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.
4: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Урицкого мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм халяль. Кизляр Урицкий мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
5: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов опадает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. Чито гурито, чито маргарито. Упс. Все равно. А?

0: телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 6+.
1: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
2: «Мастер Дент» объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей «Остем» и «Имплантиум» с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.

0: торговых точках вашего города.
1: Все для здоровья и красоты в одном месте. Сеть аптек 35. Больше 10 тысяч товаров по честным ценам. Лекарства, БАДы, косметика, медтехника, питание, уход для мам и малышей. Заказывайте онлайн и с доставкой на дом. Сеть аптек 35. Здоровье ближе, чем кажется. Телефон 67-05-96.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25. Мелодии.

0: Реклама. Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
1: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Тесла Пицца объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Тесла Пицца и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Тесла Пицца. Ресторан у вас дома.
2: Уважение к традициям, забота о качестве – вот принципы Кизляр Уритского мясокомбината. Большой выбор колбас и мясных деликатесов от классических вареных до изысканных сырокопченых. Только свежее охлажденное мясо с собственных ферм. Строгий контроль качества и соблюдение норм – халяль. Кизляр Уритский мясокомбинат. Продукты, которым доверяют поколения. Ищите в магазинах вашего города.
3: Артека. Ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины. Все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. Артека. Живите в движении. Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
6: Асият Магомедовна, пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник, город Махачкала, улица Абдулы Алиева, 13, 8-989-363-66-36.

В последний раз ты со мной, в последний раз я твой, в последний раз слезы из глаз. В последний раз ты со мной, в последний раз я твой, в последний раз слезы из глаз. В последний раз. В последний раз.

последний раз слезы из глаз. Последний раз ты со мной, последний раз я твой, последний раз слезы из глаз, последний раз.

ты забыла свой страх. Только я и ты, лишь только мы вдвоем. А потом я уйду, и дождь за окном напомнит тебе, что я уже не вернусь. Но ты не будешь одна, к тебе придет твоя грусть. Грусть

0: Реклама.
1: Я с тобой спорить не хочу.
0: 16 июня в 20:00 на сцене ДАК Госфилармонии Женя Трофимов и

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+.
1: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Асият Магомедовна – пластический хирург, врач-косметолог. Каждая ее работа – это точность, естественная красота, отражающая индивидуальность пациента. Она применяет комплексный подход, учитывая все линии лица и особенности каждой черты, чтобы создавать идеальный баланс и естественную эстетику. Ортоклиник. Город Махачкала. Улица Абдулы-Алиева, 13. 8-989-363-66-36.
5: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92-53-00.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Мелодии

0: Реклама. Все полезное в этой жизни нужно делать чаще и без напоминаний. Чаще заниматься спортом, чаще отдыхать, чаще менять масло в двигателе. Меняйте масло на 1-2 тысячи километров пробега раньше, и ваш автомобиль будет служить вам гораздо дольше. Купите масло в Магне и замените его бесплатно на СТО «Генезис». Проспект Казбекова, 306 и улица Шибалдаева, 43.
1: Аджика, икра, кукуруза, горошек, томаты, фасоль, томатная паста, грибы, патиссоны. Несите скорее на стол. Продукция компании «По-княжески». Отборные овощи к вашему столу.
2: Хотите вкус ресторана, не выходя из дома? Tesla Pizza объединил европейскую и кавказскую кухню. Сочная пицца, свежие ингредиенты и безупречное качество. Быстрая VIP-доставка по городу, когда важна каждая минута. Скачайте мобильное приложение Tesla Pizza и получите 300 бонусов в подарок. Заказывайте по телефону 8-938-501-0001 или через приложение. Tesla Pizza. Ресторан у вас дома.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-878-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67-15-15. Аптека Ибн Сина. Яракского, 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 99-02-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
6: Телефон рекламной службы 93-50-25. Радио со вкусом.

0: Реклама.
1: Я с тобой спорить не хочу.
0: 16 июня в 20:00 на сцене ДАК Госфилармонии Женя Трофимов и

0: пропустите большой живой концерт группы «Комната культуры» в Махачкале. Встречаемся 16 июня в Дагосфилармонии. Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 12+. Магазин мужской одежды и обуви «Боттичелли» объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского 83А и на Дахадаева 86А. Телефон 92-53-00.
1: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет «Эрлайн».
2: 尊敬的司机，你好。 请您系好安全带.
3: Обзавелись китайцем? Мы найдем общий язык. Техцентр «Автодом». Широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей из Китая. Доступные цены и качество гарантируем. Техцентр «Автодом» на Петра Первого, 56. Телефон 66 11 11.
4: «Артека» – ортопедический салон, где забота о здоровье начинается с первого шага. Комфортная обувь, ортопедические стельки, изделия для поддержки суставов и спины – все, чтобы вы двигались легко и без боли. Профессиональная консультация и индивидуальный подбор для каждого. «Артека. Живите в движении». Ждем вас по адресу. Расула Гамзатова, 97.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Врачи доверяют. Семьи возвращаются. Прямые поставки и строгий контроль качества. Лекарства, редкие препараты под заказ. Звоните 67 15 15. Аптека Ибн Сина. Яракского 64. Ваше здоровье в надежных руках. При наличии противопоказаний проконсультируйтесь с врачом. Лицензия ФС 9902-00-40-58 от 30 июня 2014 года.
7: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения в сердце Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93 77 33.
8: Телефон рекламной службы 93 50 25.
9: Вы слушаете радиоканал «Радиодиалог Махачкала». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 50150 от 31 января 2012 года, выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан.
10: Продукция предназначена для детей старше 12 лет.
11: Все лучшее только у нас.

0: 9 июля группа «Не пора» в Махачкале.
1: Горю желанием одним.
0: Билеты по телефону 93 50 25 и на сайте dagfm.ru. Категория 6+.
2: Скорая помощь Евромед. Квалифицированная медицинская помощь на дому взрослым и детям. Помощь в госпитализации и перевозке больных по Дагестану и России. Услуги на дому. ЭКГ, капельницы, лечение алкогольной интоксикации, анализы, УЗИ на дому. Скорая помощь Евромед. 670303.
3: Желаем вам великолепного дня и увидимся дома. Ваш очень домашний интернет Airline.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Расула Гамзатова, 97. Телефон 8-928-800-78-78. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Магазин мужской одежды и обуви Боттичелли объявляет о поступлении весенне-летней коллекции. Ждем вас на Иракского, 83А, и на Доходаева, 86А. Телефон 92-53-00.

0: по-свежески отборные овощи к вашему столу.
1: Забудьте о стрессе и заботах. Откройте дверь в мир, где вы в центре внимания. Choice Studio – оазис релаксации и преображения сердца Махачкалы. Вас ждет широкий спектр услуг. От современных косметологических процедур, направленных на омоложение и оздоровление кожи, до эффективной лазерной эпиляции, избавляющей от нежелательных волос навсегда. Расслабляющий массаж снимет напряжение и вернет энергию. А безупречный маникюр и педикюр подчеркнут вашу индивидуальность. Махачкала, улица Пушкина, 3. Запись по телефону 93-77-33.
2: Телефон рекламной службы 93-50-25. Яркая палитра воспоминаний.